0: Кирексина там обожаю, бауми до мата сели то темпл, но не было. А это говорят, Сауди, бакумна синема уза, баткин написано.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Ну, я абсолютно драматурно осуществил свой назад уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верю, как инвестируя ару локал. Не верю, а морг, что не верю, как сам морг, что ли? А он не верю, как и не фактфатин, и не альтахан морг, что ли? Ару на лимар. А, for example, бак морга, айханека, оба друга, айтаханка, Belunga, acara muruk sesuatu negara kita, bukan lepas. Nanti kalau payah muntuk kamu lebih, terus cara jaga muruk sesuatu apa tadi? Ia macam semua dia. Ia persediaan